А в Фрайбург без критики лавишь летаешь, не умей на кума. Не умей на кума. Можешь бахтом, а когда стоишь на кушу, а когда стоишь на кушу, а когда стоишь на кушу,